0: À vous de l'autre côté, du mur ou de la mer, dans des villes assiégées, le sang et la poussière. À vous sans la parole, à vous le ventre vide, dans l'humiliation, à vous le cœur solide. À vous derrière les grilles, sous les bombardements, à vous dans la noyade, à vous les dissidents. À vous dans l'injustice, à vous sous les verrous, à vos filles, à vos fils, à vous, à vous, à vous.
1: Праздник на Радио Турист.
2: Всем привет, это программа о праздниках, и мы ее ведущие Макс и Тунч.
3: Привет.
2: Сейчас мы отправляемся в Татарстан и узнаем об одном из самых популярных и посещаемых фестивалей России в городе Болгар.
3: Каждое лето большой болгарский музей-заповедник превращается в площадку для зрелищных средневековых сражений. В фестивале принимают участие российские и международные клубы исторической реконструкции. Они демонстрируют не только реконструкции сражений, но и подлинные сражения экипированных солдат эпох Золотой Орды России и Европы. Здесь можно стать свидетелем рыцарских сражений, конных турниров, а также массовых бугуртовых сражений.
2: А что такое бугурт? Потому что впервые слышу бугуртовые сражения.
3: Ну, бугурт – это ныне постановочный вот этот рыцарский турнир, в ходе которого две группы рыцарей, вооруженных затопленными мечами, копьями, либо другими турнирными арсеналами, сражаются друг против друга.
2: А, ну то есть не по-настоящему?
3: Не по-настоящему.
2: То есть вроде бы как по-настоящему, но оружие так?
3: Затоплено, чтобы не рубить друг друга, чтобы кровища не было. Жаль, кровища хотел друг. Ну, да, в Средневековье, на самом деле, это было по-настоящему кровавое. Тут и немаловажный фактор играл установленный приз для победителя. Но часто призом становилась экипировка, конь или имущество рыцаря, который проиграл эту битву. Uh-huh. Но, однако, взамен мог быть выплачен просто денежный эквивалент этого приза. Некоторым бедным рыцарям победа на бугурте могла стоить экономической свободы. Он мог оказаться в долговом круговороте, и только зажиточные победители могли проявить великодушие и позволить проигравшему сохранить свое имущество, а также отказаться от выкупа.
2: Uh-huh. Друзья, место проведения фестиваля, как вы уже догадались, Татарстан, Великий Болгар, старейший памятник истории архитектуры, внесенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО. На 550 гектарах территории Болгара находится множество памятников архитектуры 12-14 веков. А есть еще подобные какие-то фестивали в России, вот, ну, связанные со сражениями, реконструкциями?
3: Да, да, да. В начале августа, например, в Псковской области, в Старом Изборге, проходит международный фестиваль «Железный град». Обычно в нем принимают участие исторические клубы из России, также ближнего и дальнего зарубежья, увлекающиеся реконструкциями эпохи 14-16 веков. Во время этого фестиваля проходят воинские турниры, показы средневековых мод, концерты и ярмарки.
2: Кстати, я тоже вспомнил, уже более полувека, в последние дни августа и первую неделю сентября в Можайском районе, что в Московской области, на Бородинском поле проводится международный военно-исторический фестиваль под названием «День Бородина». Военно-исторические клубы со всей России и за рубежа реконструируют великое сражение. Ну и кульминация наступает в воскресенье, когда на поле начинаются сами военные действия, а завершается праздник грандиозным парадом.
3: Очень интересно. А вот в третий выходной сентября, в другой уже недалеко, в Тульской области, на Куликовом поле и в селе Монастырщина вспоминают годовщину Куликовской битвы. Делают театрализированные реконструкции сражений, устраивают показательные турниры, ну и выставки, и концерты проходят.
2: Слушай, посмотри, какое множество вот реконструкций происходит в России. Да,
3: да, в основном это любители истории, да.
2: Здорово. Ну что, тогда на сей мы ноте завершаем нашу программу, отправляемся в другую страну, дабы узнать о новых праздниках и с вами непременно поделиться. Всем пока-пока.
3: До новых встреч.
1: Что не день, то праздник. На Радио Турист. Oh, yeah.

0: тебе напомнить.
1: Боль моя, плыву к тебе сквозь волны, словно я с тобой моря. Плыву к тебе, ты компас мой, ты мой земной маяк. Скажи, что ты моя, хоть птица, ты и вольная. Скажи.

0: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.
2: Мы знаем все или почти все. Радиотурист. Следи за эфиром, получай лайфхаки от наших бывалых путешественников, и ваш отдых станет интереснее.

0: За эфиром получай лайфхаки от наших бывалых путешественников, и ваш отдых станет интереснее.
1: Schalt auf stumm, werde laut. Ich vergreife mich im Ton und du auch.

0: Alejandro, Ariel, Sonia, dile a Danilo que esta vez nos fuimos más que mucha. La gente mía, la gente bacana, ya tú sabes, Real Tracks, revuélvetele.
1: Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! Путешествие «Пара слов» на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.
2: Радио Турист. Весь мир слушает с тобой.
3: Düştüm, etmiyorsun yardımda, sanki hep sen vardın da, tüm acıların gizli.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». В 1974-м на свет появилась «Porque te va». Песня была в духе тех времен. Однако первое исполнение композиции не принесло желаемого результата. Спустя несколько лет знаменитый режиссер Карлос Саура решил включить «Porque te va» в свой новый фильм «Выкорми ворона». Именно благодаря успеху кинокартины песня и стала популярной. Вскоре она была перепета на английском, французском, немецком, финском, итальянском и других языках. Русскую версию спели веселые ребята с солисткой Людмилой Барыкиной, ну а после Алексей Воробьев с Викторией Дайнеко. Однако самое лучшее исполнение «Porque te va» приписывают все-таки Жанет.

0: пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.

0: Хочешь отведать вкусный шопский салат Доминикане? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай «Радио Турист», и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. «Радио Турист». Путешествуй с удовольствием. You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice, and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo para todo, y ahora es el tiempo, es el dueño de este momento. Enrique, cántale.
1: Estamos bien,
2: Mr. Worldwide.
1: Ni me pregunten que aquí estamos bien.
2: DJ Sino.

0: Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.
1: Радио Турист. Желанное, как утренний кофе на итальянском побережье –

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». На дворе 80-е, Микки Рурк и Ким Бейсингер – признанные секс-символы. Этим и пользуется режиссер фильма «Девять с половиной недель» Эдриан Лайн. Возможно, для того, чтобы сгладить свой столь глубокий и художественный взгляд. Кавер-версии песни «You Can Leave Your Hat On» в исполнении Джо Кокера в фильме звучало в сцене, когда Бейсингер танцует стриптиз для Микки Рурка. Название песни переводится «Шляпу можешь не снимать». Это старая шутка, обращенная посетителям стрип-баров, чтобы те могли скрыть похоть на лицах под широкими полями шляп. Это самая известная песня о стриптизе после песни Дэвида Роза «Стриптизер».

0: Радио Турист. Желанное, как утренний кофе на итальянском побережье.
1: Давай раз навсегда забудем, что уже сказали.

0: когда-нибудь хотел расстаться с Оксаной?
1: Нет.
2: Опять из серии легких вопросов Жиганову. Да, правду ответил.
0: Вообще никогда? Ни одного момента не было? Ты любишь Оксану больше, чем себя?
1: Да.
2: Это правда.
3: Радио Турист. Желанное, как утренний кофе на итальянском побережье.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран. Обзоры крупнейших международных фестивалей. Лайфхаки. Регулярные розыгрыши подарков. И приятные сюрпризы.

0: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро – и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.

Хочешь отведать вкусный шопский салат Доминикане? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай «Радио Турист», и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. «Радио Турист. Путешествуй с удовольствием».

0: I'm not happy there.
1: Аэропланы. Мы приземлились в самой загадочной стране Индокитая. Бывалые путешественники советуют приберечь Мьянму на пасашок уже после туров во Вьетнам, Лаос, Камбоджу и Таиланд. Иначе сравнение будет не в пользу последних. К этой поездке нужно непременно готовиться. Еще лучше взять организованный тур. Все потому, что страна золотых пагод большая, а транспортное сообщение не ахти. И многочасовые опоздания поездов и автобусов в порядке вещей. Плюс постоянные поиски, где поесть и переночевать. Вы можете потратить на это слишком много времени и нервов. Лучший период для знакомства с Мьянмой – с ноября по февраль, когда в стране стоит сухая и не слишком жаркая погода. Это подтвердил и фотограф Петр Лавыгин.
2: Тяжела в климате, то есть это очень сильная жара, начиная там с февраля и марта, и апреля, это все будет только ухудшаться. То есть я как бы много где был в мире, и наверное, Мьянма одна из самых труднопереносимых стран в плане жары. В отношении людей вообще никаких абсолютно проблем нету, это одна из самых действительно приветливых наций на Земле, но вот будьте готовы, если были ранее в соседних странах, что это немножко другой порядок цен, то есть это где-то в 1.5-2 раза выше, и при том, что уровень сервиса на тех же самых гостиницах, он ничем не отличается от соседних стран.
1: Главное сокровище Мьянмы – пагода Шведагон. Золото для ее украшения собирали, начиная с 15 века. Это единственное место на Земле, где, по преданию, хранятся реликвии 4 Будд. Не менее удивительное место – озеро Инли с искусственными плавучими плантациями. На них крестьяне устраивают грядки и выращивают помидоры. Посередине водоема на сваях построен монастырь прыгающих кошек, где сегодня живут всего 6 монахов, и они действительно приручают и дрессируют кошек. Жители прибрежных деревень ловко управляются с веслами с помощью ног, а женщины мажут лицо танакхой – специальным белым порошком из древесины. Такой макияж – лучшее средство от палящего солнца. Будете на озере – непременно остановитесь на ночь в плавучей гостинице. Стоимость двухместного номера – от $80. Причем купюры должны быть не старше 96-го года.
2: Прежде всего, брать доллары и очень новые. Мьянцы очень придирчивы. Желательно, чтобы они вот до того, как они перекочуют в мьянские руки, даже не были сложные. То есть они, чтобы были очень гладенькие, ровненькие и новые. Но даже это может быть не спасти, потому что однажды у нас не приняли 100-долларовую купюру, потому что она якобы была не те буквы в начале серии, например. То есть как это проверить, абсолютно невозможно. Заранее угадать это невозможно.
1: Ни в коем случае не следует менять деньги у индусов, которые часто предлагают очень выгодный курс. Эти деятели могут попросту сбежать, выхватив купюры. В Мьянме официально запрещены кредитные карты. Однако некоторые отели втихаря принимают Visa и American Express. А вот MasterCard нельзя расплатиться нигде. Что еще важно знать, планируя поездку в Мьянму? Для въезда в страну россиянам необходима виза. Прямых рейсов в Мьянму нет. Заказав билет с пересадкой в Бангкоке или Пекине, вы проведете в небе 12-13 часов. Фотографировать военные объекты и людей в форме запрещено. За это могут отобрать технику, а то и выслать из страны без объяснения причин. Ирина Контрева, не теряйте впечатлений.

0: Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.
1: Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

0: Радио Турист. Радио Турист. Первое туристическое.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Американский писатель Фрэнсис Скотт Фицджеральд – яркий представитель так называемого «потерянного поколения» и любимчик голливудских экранизаторов классики. Как минимум о трех из них вы слышали – «Последний магнат», «Загадочная история Бенджамина Баттона» и, конечно же, «Великий Гэтсби». Ревущие 20-е, эпоха роскошных вечеринок, пышного гламура и блистательного джаза. Итог – два «Оскара» и вдобавок блистательный саундтрек в исполнении Лана Дель Рея.

0: сейчас.
1: Радиотурист. Жгучая, как мексиканская сальса.
2: Я где-то на Камчатке набираю маме, говорю, что все в порядке.

0: Открытка от Юлии Каприз.
1: Привет, друзья! Вам открытка с Кубы с главным символом страны – с сигарой. Курение скрутки из листьев пришло в Европу от индейцев. Когда в 1492 году Колумб высадился на землях Южной Америки, он перенял от местных жителей курение листьев маиса, обернутых вокруг растения кахиба, который давал при горении ароматный дым. Первая фабрика по производству сигар появилась в 1541 году на Кубе. Но почти два века, с 1614 года, монополия на кубинский табак принадлежала испанцам. Она продолжалась до 1817 года, когда Куба все-таки добилась возможности самостоятельно торговать с внешним миром. В результате в стране появилось огромное количество сигарных мануфактур. В 19 веке в одной только Гаване было 337 фабрик, выпускавших 800 марок сигар на любой вкус. В том числе, кстати, и с русским колоритом – с санями на упаковке. В 20 веке сигары курили уже все. Наряду с бокалом бренди они стали непременным атрибутом каждого уважающего себя джентльмена. «Отберите у меня сигару, и я начну с вами войну», — говорил премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль. Самыми благородными считаются сигары, скрученные полностью вручную. А туристу на Кубе вообще рассказывают легенду, что, мол, настоящие сигары должны скручиваться на внутренней стороне бедра прекрасной мулатки. Каждой зимой на Кубе устраивается грандиозный фестиваль сигар, на который съезжаются ценители и производители. Они обмениваются опытом, важничают, какие сигары лучше, какие хуже. Раньше этот фестиваль постоянно посещал сам Фидель Кастро, но в последние годы по состоянию здоровья он лишь дает свое добро на новые, представляемые на фестивале сорта сигар. Кстати, в свое время ЦРУ разработало 638 способов убрать Фиделя Кастро, и один из них был связан с сигарами. В качестве «подарка» в кавычках ему прислали взрывающуюся сигару, но служба безопасности была бдительна, и этот подарок не пропустила. Ну что же, друзья, я, Юлия Каприз, отправляюсь на поиски новой интересной открытки с Кубы. Ждите ее завтра, и хорошего вам настроения!

0: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.

0: фирменный поезд «Русский экспресс», который отправится через 2 минуты. Просим пассажиров занять свои места.
1: Ульяновск. Город в Поволжье. Расположен на берегах рек Волги и Свияги. Расстояние до Москвы 890 километров. До 1924 года город именовали Симбирском. Население современного Ульяновска примерно 620 тысяч человек. Самая любимая туристами достопримечательность в Ульяновске – памятник букве «Ё». Это такая треугольная призма из гранита высотой в 2 метра, и на ней оттиск буквы. Идея, правда, необычная, согласитесь. Чем же эта буква заслужила такой почет и за что ее ценят в этом городке? История буквы «Ё» начинается с 1783 года. На заседании Академии словесности княгиня Екатерина Дашкова предложила ввести в алфавит новую литеру, которая бы в письменном виде выражала звук «Ё». Ведь в то время звук был, а буквы не было. Дашкова предложила обозначать звук в книгах двумя буквами «И» и «О». Правда, идею Дашковой тогда не поддержали, уж слишком затратное и трудоемкое было дело. Но прошло время, и через 11 лет баснописец Иван Дмитриев в своем творении «Мои безделки» употребил таки сочетание букв «И» и «О». Книга в таком виде вышла в печать. Ну а современную букву «Ё» нам подарил историк Николай Карамзин. В 1796 году была выпущена его книга под названием «Аониды». Там и была использована новая литера с двумя точками сверху в слове «слезы». Ну а поскольку Николай Карамзин родом из села неподалеку от Ульяновска, именно в этом городе и родилась идея установить памятник придуманной им букве. Торжественное открытие стелы состоялось в 2005 году. Самое интересное, что поначалу вышла промашка с цветом памятника. Красный гранит в срок не доставили и оттиск оставили на черном камне. Однако жителям Ульяновска такая идея пришлась не по душе. Памятник забраковали. Дескать, слишком мрачно вышло. В итоге через месяц на месте прежнего монумента появился новый. Призма была на этот раз из красного камня. Так стела стала выглядеть и жизнерадостнее, и благороднее.
2: Радиотурист.

0: Радио Турист. Желанное, как утренний кофе на итальянском побережье.
1: И спустя много лет наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова одинок точка.

Стали стенами больше ничем. Воздухом, пропитанным нашими откровениями, сложно дышать.

Радіо Турист. The first two of Russian radio. Любовь, кіно і музика. Все саме інтересне, о чому стоїть узнати, в рубриці «Саундтрек». «Кровавый алмаз» – один из редких провальных фильмов Леонардо Ди Каприо. Никакого отношения к качеству фильма, правда, это обстоятельство не имеет. Фильм отличный и, вероятно, один из лучших, снятых на африканском континенте. В финале этого фильма герой Джимона Хонсу выступает на конференции, посвященной кровавым алмазам. В реальной жизни аналог данной конференции прошел в 2000 году. По результатам конференции была разработана схема, которая в данный момент используется всеми организациями, торгующими алмазами. Необходимая сертификация позволяет свести к минимуму попадания в продажу алмазов из зон военных конфликтов. Ну, по крайней мере, так принято считать.

0: Что ни день, то праздник. Радио Турист.
1: Привет, друзья! Всем желаем отличного настроения. Я Макс, рядом со мной Тунч, и мы начинаем наш очередной выпуск программы.
2: Всем привет! Я знаю, насколько ты любишь кофе, поэтому хочу сегодня рассказать об одном интересном фестивале, посвященном этому напитку.
1: Заинтриговал, хорошо. Дай угадаю, будем говорить о Йемене или родине кофе Эфиопии?
2: Нет, не угадал. Но могу я дать тебе еще одну попутку.
1: Хорошо. Давай, тогда, если мы говорим не о родине, тогда перейду в Южную Америку, ведь именно Бразилия есть мировой лидер по производству кофе.
2: Нет, увы. Снова не угадал. Мы говорим о стране, которая своим оригинальным приготовлением и подачей кофе стал в некотором смысле его олицетворением. Ну, когда ты в Турции, после ужина обязательно захочется пить кофе по-турецки. И, пожалуй, это ты получишь не просто чашку кофе. По традиции он подается со стаканом воды и кусочками вкусного турецкого локума.
1: Вот теперь уж стало ясно. А что насчет фестиваля кофе, который проходит в Турции?
2: Да, фестиваль, который каждый год в конце сентября проходит в исторической части Стамбула, это недалеко от дворца Долмабахче, в центре культуры и развлечения Кючюкчифлик. Да, это немного сложно, конечно, еще раз повторюсь, чтобы люди запоминали. Это Кючюкчифлик.
1: Ну, ты можешь повторить еще раз пять, и я не думаю, что с первого раза это можно даже с пятого запомнить.
2: Ежегодно этот фестиваль посещает около 40 тысяч любителей напитка бодрости. Но если даже у вас утро не связано с чашечкой кофе, в любом случае советуем посетить Стамбул.
1: Ни разу не посещал вот фестиваль кофе, но вообще, в принципе, кроме турецких как отелей, где можно тоже попробовать турецкий кофе, это прекрасно.
2: Да.
1: Слушай, если уж мы оказались в Стамбуле, то давай вспомним еще один благоухающий праздник – Стамбульский фестиваль тюльпанов. Расскажи о нем.
2: Да, каждый год это интересное событие. В течение апреля в Стамбул украшают миллионы разноцветных тюльпанов в городских парках, вдоль тротуаров и в большинстве других общественных мест, где есть хотя бы крошечное место, почву, туда тыкают обязательно тюльпан. Это действительно удивительный способ встретить весну.
1: Ну вот, хотя большинство людей ассоциируют тюльпаны с Нидерландами, на самом деле считается, что они изначально росли в азиатских степях и впервые с коммерческой целью выращивались в Турции во времена Османской империи. Есть даже период под названием Лале Деври. Или эра тюльпанов. Название тюльпан, тулипа, происходит от турецкого слова тульбент или тюрбан из-за его отличительной формы, как головной убор мусульманских женщин. Цветок настолько символичен, что вы можете увидеть его повсюду. На тротуарной плитке, керамической плитке, на тканях и вдоль городских магистралей.
2: Хочу предостеречь наших слушателей, чтобы не совершили распространенную ошибку. Конечно, Стамбул в любое время года красивый город. Однако, если вы здесь из-за этого прекрасного и разноцветного зрелища, то переезжайте в начале или, по крайней мере, до 20-х чисел апреля. Почему? В последнюю неделю большинство цветов уже будут увядшими. Вот что.
1: Так что, если вы окажетесь в Стамбуле в апреле, не пропустите фестиваль тюльпанов, особенно в парке Эмирган и на площади Султана Ахмед. Или если вы думаете просто о поездке сюда, весна и особенно апрель – довольно прекрасное время года.
2: И еще. Вот лучше посещать парки в будние дни, так как выходным, особенно по воскресеньям, может быть много людей, потому что турки, конечно, тоже отдыхают в эти дни, а парковка будет затруднена. А если вы отправитесь на прогулку с детьми и решите посетить детскую площадку, то самым спокойным и приятным временем для этого будет первая половина дня.
1: Друзья, Стамбул – это сказка, поэтому рекомендуем всем хотя бы раз посетить этот, не побоюсь этого слова, мегаполис. На этой прекрасной ноте мы с вами прощаемся. Всем ярких впечатлений и отличного настроения.
2: Хощекал.
1: Пока-пока.
0: Что ни день, то праздник. Радиотурист. Радиотурист. Весь мир слушает с тобой.

мы знаем все или почти все. Радио Турист. Следи за эфиром, получай лайфхаки от наших бывалых путешественников, и ваш отдых станет интереснее.

0: Пьем мартини бьянка, и нам тут любить никто не запретил. Запала белая панка, моя хулиганка, если это сон, меня не будет.
1: Аэропланы. Иордания – самая безопасная страна Ближнего Востока, буквально нашпигованная достопримечательностями. Она словно создана для путешествий и совершенно не боится сравнений с популярными соседями. Тоже Мертвое море, что и в Израиле, только без переизбытка отдыхающих. Колорит восточных базаров, но без назойливых продавцов. Место крещения Иисуса и замки крестоносцев. И вся эта экзотика на порядок дешевле, чем на земле обетованной. Сюда совершенно не обязательно покупать путевки и переплачивать посредникам. Самостоятельный маршрут по королевству нам поможет проложить автор путеводителя по этой стране Артур Шигапов.
2: Из Амана ты едешь на юг буквально через полчаса езды, замечательный древний город Мадаба с ее мозаиками. Еще через час ты посещаешь совершенно грандиозное место, замок Керак, там, где в свое время разбойничал великий и ужасный Рено де Шатильон, гроза всего Ближнего Востока. Дальше на юг ты едешь в Петру, потом буквально еще пару часов в пустыне Вадирам. Одно из фантастических совершенно мест, там, где снимались голливудские фильмы.
3: На самом деле это бывшее дно Красного моря, которое потом ушло. Песок варьируется цветом от красного до зеленого, скалы кругом, полосатый кот лежит. Непонятно, откуда взявшийся. Иногда ездят бедуины.
1: Помимо местных, здесь частенько можно встретить кинематографистов. В свое время в пустыне Вадирам снимали эпизоды «Звездных войн», «Трансформеров» и «Прометея». Сегодня на въезде в пустыню расположен туристический центр, около которого всегда околачивается толпа бедуинов, предлагающих себя в качестве проводников. Иностранцев возят по барханам и каньонам на джипах-старичках. И тем, кого сильно укачивает, от сафари, пожалуй, лучше воздержаться. Еще одна жемчужина Иордании – древний затерянный город Петра. Вход туда стоит недешево – 90 динаров. Это почти 5000 рублей.
2: Ты должен платить за то, что Петра вошла в 7 чудес света. Иорданцы очень хорошо это понимают и дерут по полной программе. Нет, ты можешь, конечно, и бесплатно пройти. А там сбоку идешь. Ну, местные же тоже ходят, да, туда. То есть это не просто какое-то огороженное место, это огромная совершенно территория. Кстати, очень интересная история. В израильской армии до недавнего времени существовал обычай. Ты крутой только после того, как ты из Израиля тайком нелегально прошел в Петру и вернулся живым обратно. И не все живые возвращались. В Израиле была популярная песня именно про вот этот поход.
1: Саму Петру лучше осматривать рано утром, часов в 7, пока не так жарко и нет китайских туристов. Потому что ближе к полудню гостей из Поднебесной выгружают тысячами, и они заполняют собой все пространство. Отдыхая в Иордании, обязательно попробуйте местные сладости. Посыпанные кунжутом печенье и пахлава с фисташками считаются одними из лучших в арабском мире. Что еще важно знать, планируя отдых в королевстве? Россияне получают визу при прилете в аэропорту. В небе вы проведете около 4 часов. Самое благоприятное время для посещения Иордании – весна и осень. Пятница в королевстве – официальный выходной. Магазины, которыми владеют христиане, могут быть закрыты и в воскресенье. Ирина Контрева, не теряйте впечатлений.

плачешь по ночам, но как же, ничего не выйдет. Врешь себя, я пишу куплеты в пустоту. Так горели, что огонь, походу, сжег и нашу близость. Если я испытываю боль, значит, расту.

0: Радио Турист. Желанное, как утренний кофе на итальянском побережье.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». После работы над фильмом «Джанго освобожденный» композитор Эннио Морриконе сказал, что, вероятно, больше никогда не будет сотрудничать с Квентином Тарантино, поскольку ему не нравилось, как он помещает музыку в свои фильмы без слаженности и никогда не уделяет достаточного времени. Тем не менее, Морриконе и Тарантино снова сотрудничали в «Омерзительной восьмерке», которая и принесла Морриконе его первую премию «Оскар».

Хочешь отведать вкусный шопский салат Доминикани? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай «Радио Турист», и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. «Радио Турист. Путешествуй с удовольствием».

0: Открытка от Юлии Каприз.
1: Узнаете? Ну еще бы, ведь это главное сооружение всей Камбоджи. Кто-то знает его по фильму с Анджелиной Джоли «Лара Крофт. Расхитительница гробниц», а кто-то даже знает, как это место называется. Ну, правильно, Ангкор-Ват. В переводе с кхмерского языка это означает «город-храм». Размеры его действительно огромны. Ангкор-Ват, представляющий собой сложную систему комплексов с многочисленными лестницами и переходами, окружен большущим рвом. Когда-то в древности в нем разводили крокодилов. Но оно, в общем-то, и понятно, потому что построено это место было в честь очень важной персоны. В честь короля Сурья Вармана II, который ни много ни мало отождествлял себя с самим богом Вишну. Ангкор-Ват был построен в начале 12 века. Этот храм был столицей кхмерского государства и тогда использовался в качестве королевской резиденции. Однако некоторые ученые из-за того, что построен храм лицом на запад, который считается символическим направлением смерти, так вот некоторые ученые считают, что он был возведен не как резиденция, а как гробница. Это предположение подтверждается еще и тем, что барельефы Ангкор-Вата созданы так, чтобы рассматривать их против часовой стрелки. А это обычай, который используется в индуистских погребальных обрядах. Древние барельефы и статуи изображают сцены битв и героических шествий из индуистских эпосов, а также картины ада и рая. Но, к сожалению, большинство из них варварски разрушены. Когда камбоджийцы поняли, что затерянные в их лесах камни стоят очень дорого, они просто стали отламывать их целыми кусками и отрезать божествам головы для того, чтобы продать. Но слава богу, что в последние годы с расхитителями борется ЮНЕСКО, охраняя храм даже ночью. И хотя выглядит он так, будто в нем веками никто не жил, эти вот знаменитые проросшие сквозь камни мощные корни деревьев, на самом деле Ангкор-Ват никогда не был полностью заброшен. В нем всегда жили буддийские монахи. Однако европейцы узнали о нем только в 19 веке от французского путешественника Анри Муо. И в 20 веке на территории храма начались реставрационные работы, проводимые в основном другими государствами, а не Камбоджи, потому что у Камбоджи нет денег, а вот другим государствам интересно, и эти реставрационные работы длятся до сих пор. Так что, друзья, приезжайте, смотрите. С любовью из Ангкор-Ват, Юлия Каприз.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

0: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.

0: фирменный поезд «Русский экспресс», который отправится через 2 минуты. Просим пассажиров занять свои места.
1: Нижний Новгород. 5-й по численности населения город России. Центр Приволжского федерального округа. Расстояние от Москвы 402 километра. Из столицы до него можно добраться как самолетом за 1:10, так и поездом. Время в пути составит примерно 6 часов. На слиянии двух рек, Волги и Оки, раскинулся удивительный город Нижний Новгород. Ему уже без малого 800 лет. На улочках до сих пор витает дух старины. Начните знакомство с Нижним с его центральной площади – Минина. Именно здесь располагается сердце города – Нижегородский Кремль. По площади он уступает лишь московскому. Ходит легенда, что спроектировал его сам Леонардо да Винчи. Кстати, на территории этой величавой каменной крепости вас ждет удивительное творение прошлых веков – самый древний каменный храм – собор Михаила Архангела. От его белоснежных стен и сводов просто захватывает дух. Но все же главным храмом Нижнего Новгорода считают Рождественскую или Строгановскую, как ее еще называют, церковь. Она невероятно красива, настолько, что ее сравнивают с искусно разукрашенной резной шкатулкой. Пятиглавый собор начали строить в конце 17 века, и он по сей день действует. А вот еще один сюрприз для туристов. Со стен Нижегородского Кремля открывается потрясающий вид на две реки. Прогуляйтесь по направлению к Волге и попадете на Верхневолжскую набережную. Излюбленное место горожан и гостей города. Кстати, с этой набережной вы сможете добраться и до Нижегородской канатной дороги. Можно будет прокатиться в прозрачных вагончиках прямо над гладью Великой реки. А чего стоит легендарная Чкаловская лестница, которая ведет от Кремля к Волге? Она одна из самых длинных в мире. По крайней мере, пересчитать ступеньки мало кому удается. Почти 80 лет Нижний Новгород носил имя Горький в честь знаменитого писателя Максима Горького. Обязательно загляните в домик Каширина. Этот музей расположен в доме родного деда писателя. Именно эти стены Алексей Максимович описывал в своей трилогии «Детство, в людях, мои университеты». Кстати, здесь, неподалеку, есть и памятник юному Алёше Пешкову, скульптура мечтательного школьника с книгой в руках.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Мишель Пфайффер – одна из самых загадочных голливудских звезд. В свое время актриса не боялась отвергать предложения на участие в крупных проектах, при этом могла согласиться на роль в 4-минутном клипе. Так она снялась в знаменитом видео рэпера Кулио на песню «Gangsta's Paradise», являющейся саундтреком к фильму «Опасные мысли» с ее участием. Интересный вопрос – могла ли актриса тогда представить, что успех песни затмит собой сам фильм?

0: Что не день, то праздник. Радио Турист.
1: В этом выпуске программы поговорим о праздниках в Танзании. Меня зовут Макс.
2: Меня зовут Тунч.
1: Большинство танзанийских праздничных мероприятий связано с традициями местных народов, поэтому отмечают их обычно внутри общины. Туристам такие мероприятия попадают крайне редко. Крупнейшим публичным праздником в Танзании считается апрельская миграция диких животных в национальном парке Серенгети, когда многомиллионное стадо копытных перемещается в поисках воды и корма через весь парк. Понаблюдать за этим событием собираются тысячи местных жителей и туристов. Красочное мероприятие проводится и в День независимости Танзании. Это что касается континентальной части республики. А вот на острове Занзибар праздничных мероприятий гораздо больше. Это и Занзибарский музыкальный фестиваль, который проходит в июле. Фестиваль культурного наследия Восточной Африки или фестиваль Доу-Кантри Мармвака Когва. Празднование Нового года по зороастрийскому календарю. Занзибарский фестиваль культуры, международный триатлон и марафон и другие. Но мы, пожалуй, остановимся и расскажем о другом знаковом фестивале. Тунч, тебе слово.
2: Да, один из самых грандиозных фестивалей – это международный панафриканский музыкальный фестиваль «Саути за Бусара». Проходит он на острове Занзибар в феврале месяце ежегодно. Деревни, культы и современные искусства Черного континента объединяются на подмостках этого крупнейшего музыкального фестиваля Восточной Африки. Фестиваль, чье название переводится как «Звуки мудрости», с момента своего появления в 2004 году стал одним из главных культурных событий не только в своем родном Занзибаре, но и во всем восточноафриканском регионе. Ежегодно он собирает под своей эгидой около 400 артистов.
1: Я добавлю, что на фестивале представлены самые разные музыкальные стили и направления, от классического джаза до религиозных народных песен суахили, традиционные африканские барабаны, джаз, регги, фьюжн, хип-хоп, а также другие жанры, к примеру, танцы, поэзия, цирковые номера, театр и акробатика. В программу мероприятий также входят костюмированные шествия по центру каменного города, гонки легких арабских парусников Доу, показы африканских мод, ярмарки, семинары, экспозиции, кинопоказы и даже пляжные вечеринки. Также отмечу, что на каждом фестивале присутствуют традиционные суахильские, назовем их, лакомства. Кокосовый рис, африканские шашлычки, плов и другие блюда.
2: Основной площадкой фестиваля служит исторический центр древнего Стоунтауна, то есть каменного города, внесенного в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Главная площадка располагается в открытом амфитеатре старого, или как его еще называют, арабского форта, который расположен у берега моря рядом с таким знаковым достопримечательностью, как дворец султанов Занзибара и сады Форт-Хани. Празднество начинается с карнавала и продолжается каждый день с 4 часов дня до часа ночи.
1: Согласно данным организаторов, в феврале 2020 года, накануне старта пандемии, фестиваль посетили 29 тысяч человек. Обычно фестиваль продолжается не менее 4 дней, но учитывая ограничения на поездки и другие факторы неопределенности, связанные с пандемией, фестиваль в 2021 провели в формате 2 дней. Были приняты все меры безопасности.
2: С каждым годом музыкальный фестиваль «Саути за Бусара» становится настолько популярным, что билеты нужно покупать задолго до события. Цена билетов на фестиваль составляет 120 тысяч танзанийских шиллингов. Это около 43 золотых евро, или около 4000 каменных рублей.
1: До Стоунтауна можно добраться от столицы Танзании по воздуху. Полет на малолитражном самолете такси одного из местных перевозчиков занимает всего 15 минут. Либо просто отправиться чартерным рейсом сразу на Занзибар и, так сказать, совместить приятное с полезным, насладиться экзотической природой и весело провести время.
2: На этом у нас все. Услышимся в следующем выпуске.
1: Пока-пока.
2: Пока.
0: Что не день, то праздник. Радио Турист. Oh, yeah.

Радіотуріст. Нова точка зрения.

0: пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.
2: Радио «Турист».

Отдыхай вместе с нами. Радио Турист. Первое туристическое. Jump.

0: Аэропланы. Если вы прямо сейчас перебираете варианты, где незабываемо отметить свадьбу, у чьих берегов наловить тунца и барракуд или оседлать 7-метровую волну бесстрашно стоя на доске, предлагаю дорогой, но беспроигрышный вариант. Крошечный остров Маврикий в Индийском океане. Здесь на белоснежных пляжах устраивают как символические, так и легальные церемонии бракосочетания. В первом случае документов не требуется вовсе. Любой каприз за ваши деньги. Во втором бумаги нужно предоставить как минимум за месяц. Еще из плюсов. Никаких специальных прививок. На острове нет ядовитых животных и насекомых, как, впрочем, и преступников. Единственный неприятный момент, который может подпортить отдых – упавший на голову кокос. Обещание рекламных проспектов подтвердила и журналистка Илона Линард.
1: Я думала, что это будет совершенно заброшенная какая-то страна третьего мира с неразвитой инфраструктурой, вот типа Индии. Но когда мы приехали туда с моим британским товарищем, то первое, что бросилось в глаза, это огромный аэропорт с фонтаном внутри. Люди там стояли, продавцы-консультанты, чуть ли не во фрагах, вот здесь вот с бабочкой. И это абсолютно развитая страна, полностью европеизированная, и ее называют даже так, знаете, втихаря дача британцев. Туда приезжают европейцы из развитых стран, там Британия, Португалия, Франция, просто как русские в Египет едут или в Турцию. Очень маленький остров, который, в принципе, можно пересечь, ну, наверное, вдоль за 4 часа, а поперек за 2.
0: Все пляжи на острове песчаные, поддерживаются в идеальном состоянии. Каждый день их чистят от мусора, обломков кораллов и водорослей. Впрочем, специальные тапочки перед купанием лучше все же надевать. Так вы, как хозяин стоп, гарантируете им сохранность. Одно из главных чудес страны – многоцветная земля Шамарель. Это уникальное место состоит из песчаных дюн 7 цветов. Причем, если их смешать, то спустя буквально несколько часов границы между песками снова восстановятся. Есть на острове и потухший вулкан, и свой Нотр-Дам с купелью в форме гигантской морской раковины. А еще везде в сувенирных лавках вы найдете изображение исчезнувшей в 17 веке птицы Додо. Аборигены часто сравнивают себя с ней. Такие же добрые и беззащитные. Ну а если вы не пожалеете денег и приобретете сари, сможете стать почетным гостем на местной свадьбе.
1: Каждый день там происходят какие-то мероприятия. Кто-то выходит замуж, значит, они всем островом идут на свадьбу к этому человеку или к этой девушке. И причем это все происходит, как в лучших традициях. Эй, там, Кончита, Ворона Сетульпасар выходит замуж, передай тому, передай тому. И вот они все цепочки по улице шествием идут друг к другу на свадьбу. Конечно, сама свадьба, знаете, меня поразила. 5 дней с 8 до 11 ночи мы туда ходили как на работу, потому что это классическая индийско-мавриканская свадьба с вызываниями духов. В первый день они вызывали духа денег, все это длилось где-то 12 часов, потом духа семьи, потом духа огня с клубами дыма. А ты сидишь в зале, на корточках причем, или по-турецки, и смотришь на это на все.
0: После мавриканской церемонии наши традиционные 2-3 дня покажутся легким свадебным трейлером. Что еще важно знать перед поездкой на остров? У Москвы и Порт-Луи 1-часовой пояс. Виза для въезда в страну не требуется. На обратном пути с вас возьмут аэропортовый сбор примерно $20. Ирина Контрева, не теряйте впечатлений.
2: Хочешь отведать вкусный шопский салат Доминикане? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай Радио Турист, и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. Радио Турист. Путешествуй с удовольствием.

Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! Путешествие «Пара слов» на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин туров». Начни свое путешествие на сайте mactours.ru.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

0: интереснее.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Французская версия мюзикла «Ромео и Джульетта» была действительно настоящим зрелищем. Это один из самых популярных французских мюзиклов, и на нем побывало более миллиона человек. Песни из этой версии мюзикла не раз занимали первые строчки в музыкальных чартах. Только за первый год реализации количество проданных аудиодисков с записью французской постановки превысило 3,5 миллиона экземпляров. А на сегодняшний день альбом гордо носит статус мультиплатиновый.

0: Открытка от Юлии Каприз.
1: Ловите очередную открытку от Юлии Каприз. Как оказалось, одни из самых необычных отелей в мире находятся в Бельгии. А вот так вот ни за что и не подумаешь. В городе Малин, например, есть отель, открытый прямо в старинной церкви. С 1867 по 1999 год церковь функционировала как монастырь кармелиток. Последние годы прекрасный монастырь пустовал, но гостиничная группа «Мартинс Паттерсхоф» решила его спасти, выкупила и построила на территории необычный отель. Они полностью сохранили церковный интерьер, лишь немножечко их отремонтировав и добавив все необходимое в духе времени. Плазма, интернет, кондиционеры. Так что теперь все останавливающиеся в отеле «Мартинс» вполне могут сказать: «А уйду-ка я в монастырь». В Брюсселе же руководство отеля «Блума» в связи со спадом из-за кризиса решило привлечь туристов следующим образом. Со всей Европы они отобрали 300 юных художников до 15 лет, дали в руки каждому из них краски, кисти и отправили в номера. Ну а детям-то это только и нужно – рисовать на стенах, чтобы никто не мешал. Что они и сделали – ярко и красочно расписали комнаты отеля. За свою работу каждый малыш получил по 850 евро. А в бельгийском городе Гент туристы могут поселиться в эко-хостеле «Андромеда», который находится прямо на борту баржи. В каждом номере, то есть каюте, стоит мебель из экологически чистых материалов, а по утрам здесь подают биозавтраки. Баржа пришвартована у набережной в 10-минутной ходьбе от центра, и цены на проживание вполне адекватные. Например, двухместный номер в этом хостеле, включая биозавтрак, конечно же, стоит 65 евро. Ну а если жить восьмером, то это обойдется всего в 22 евро на человека. С любовью, Юлия Каприз. Отправлюсь-ка я на поиски новых открыток.

на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

0: пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.
2: Радиотурист.

Мы знаем все или почти все. Радио Турист. Следи за эфиром, получай лайфхаки от наших бывалых путешественников, и ваш отдых станет интереснее.

Отдыхай вместе с нами. Радио Турист. Первое туристическое. This is kind of...

0: goodness.
1: Внимание, уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который отправится через 2 минуты. Просим пассажиров занять свои места.
2: Петергоф входит в состав Петродворцового района Санкт-Петербурга. Расположен на южном берегу Финского залива. Здесь проживает более 73 тысяч человек. Петергоф основан в 1710 году как императорская загородная резиденция. Статус города носит с 1767 года. В 29 километрах от северной столицы России расположен удивительный город Петергоф. Это волшебное тихое местечко называют столицей фонтанов нашей страны. Как бы ни был прекрасен Санкт-Петербург, а Петергоф, безусловно, достоин того, чтобы сесть на автомобиль или метеор и увидеть красоты загородной резиденции русских императоров. Этот дворцово-парковый ансамбль появился в 1723 году благодаря идеям Петра I, ведь он лично разрабатывал всю планировку. Ко дню открытия здесь были отстроены Большой дворец и дворец Монплезир, и главное, забил Большой каскад – роскошный фонтан, которому нет равных по объему воды и размерам. В его центре возвышается фонтан со статуей библейского Самсона. Он раздирает пасть льву, а из нее бьет вода на 20 метров вверх. К слову, Большой каскад – одно из самых огромных фонтанных сооружений мира. А сейчас в Петергофе действует целых 4 каскада и еще 176 великолепных фонтанов. Вы только представьте себе, что еще каких-то 300 лет назад в этих местах не было ничего, кроме деревень на болотах. А русский царь превратил это местечко в уникальный музей под открытым небом. Были у Петергофа и крайне тяжелые времена. Дворцово-парковый ансамбль во всем своем великолепии мог бы и не дожить до наших времен, ведь во время Второй мировой войны он был уничтожен почти целиком. Сотрудники музея буквально нечеловеческими усилиями вывезли отсюда около 8 тысяч предметов из дворцов и около 50 статуй. Вагоны с сокровищами Петергофа отправлялись в Удмуртию и Новосибирск, а Большой дворец сгорел уже в первые дни оккупации. Восстанавливали это чудо архитектуры, как и фонтаны, по сохранившимся чертежам. И это была буквально ювелирная работа, настоящий подвиг во имя искусства.
3: Радиотурист. Весь мир слушает с тобой.

Радіо Турист. The first two of Russian radio. Любовь, кіно і музика. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». «Human» – песня британского соул-исполнителя и автора песен Рори Грейма, ставшая вторым синглом с одноименного альбома. Она была использована в трейлерах документального фильма «13» от Netflix, телесериала BBC One, в эпизодах сериалов «Пустыни смерти» и «Оазис», а также в телесериале «Сверхлюди». В рецензии от австралийского издания Daily Telegraph автор сравнил «Human» с композицией «Take Me to Church» Хозера. У обеих песен присутствует честная лирика, и они обе отсылают к настоящей музыке во времена корпоративной поп-музыки.

0: Что ни день, то праздник. Радио Турист.
1: Всем привет! Мы

0: Возможно, в том числе и это. Если вам больше по душе рев мотора снегохода и бескрайние снежные просторы, welcome на зимнюю Камчатку. Кстати, если устанете от приключений и экстрима, не забудьте окунуться в горячий бассейн с термальной водой, чтобы мгновенно почувствовать себя сильнее для новых открытий и свершений.
1: Ла-ла-лай, ла-ла-лай. Но я хочу сейчас рассказать о другом. Каждый год в последнее воскресенье сентября на Камчатке проходит праздник Алха-ла-ла-лай. Вот такое интересное название. Это древний обрядный праздник одной из коренных народностей полуострова – ительменов. Праздник, знаменующий собой завершение хозяйственного цикла, основа и смыслом всех его действий служит вечное благодарение природе. Из года в год количество гостей праздника увеличивается.
0: Но название действительно очень интересное. Алха-ла-ла-ла-лай. Сколько вот этих лалаев. На Камчатку туристы со всех стран мира уже специально приезжают именно вот на Алха-ла-ла-лай, который сегодня празднуется так, как его отмечал древний ительменский народ много веков назад.
1: Ла-ла-лай. Кстати, кульминация праздника – это танцевальный марафон или открытый чемпионат России по танцам коренных народов Камчатки, который в 2018 году продлился 17 часов и 1 минуту и установил новый рекорд. Это поистине потрясающее танцевально-спортивное зрелище. Вот уже несколько лет проводится в рамках Алха-ла-ла-ла-лая. В нем принимают участие не только камчатские пары, но и танцоры из других регионов России, и даже из стран ближнего и дальнего зарубежья.
0: Итак, кто хочет посетить Алха-ла-лай, записывайте место проведения: город Петропавловск-Камчатский, ительменское стойбище Пимчах, село Сосновка, Елизовский район.
1: Друзья, обязательно посетите Камчатку, независимо от времени года. Поверьте, получите массу удовольствия. Ну, мы отправляемся, как обычно, в другую страну, чтобы поскорее рассказать вам об очередном интересном празднике. Всем пока.
0: Услышимся в следующей программе.
1: До новых встреч.
0: Пока.
2: Что ни день, то праздник. Радиотурист. Радиотурист.

0: пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.

Хочешь отведать вкусный шопский салат Доминикани? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай «Радио Турист», и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. «Радио Турист. Путешествуй с удовольствием».

Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Бразильский певец и автор песен Родриго Амаранте написал и озвучил испаноязычную песню «Туя» в переводе «Твоя» в качестве вступительной темы для сериала, основанного на реальных событиях «Нарко» от Netflix Original. Его вдохновила мысль о том, какую музыку слушала бы мать Пабло Эскобара, воспитывая своего сына. Песня дебютировала под номером 6 в Latin Pop Digital Songs сразу после премьеры сериала, которая, кстати, состоялась в 2015 году и была номинирована на премию Primetime Emmy Award за выдающийся титульный трек.

0: Радио Турист. Радио Турист. Первое туристическое.
1: Утекай, в подворотне нас ждет маньяк. Хочет нас посадить на крючок. Красавицы уже лишились своих чар. Машины в парк и все гангстеры спят.

0: Успех. Радиотурист. Исполняем ваши мечты.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». «Богемская рапсодия». Мы не знаем, является ли это перевод простой ошибкой или маркетинговым ходом, но корректно будет «Богемная рапсодия». Несмотря на эту шалость, фильм принес своим создателям 4 премии «Оскар». Официальный саундтрек фильму содержит несколько хитов Queen и 11 ранее неизданных записей, но, пожалуй, самое запоминающееся из них — это «Show Must Go On». Принято считать ее завещанием или прощальным письмом Фредди Меркьюри. Как бы то ни было, ему удалось спеть так великолепно, что никто не сказал бы, что он болен. Фраза «шоу должно продолжаться» используется в цирковом лексиконе во время несчастных случаев. Если на артиста нападает животное или он получает травму, то на сцену выходят другие артисты. Они пытаются скрыть серьезность инцидента, продолжая шоу. Что и случилось с уходом Фредди. Шоу продолжается.

Thank you.

и сюрпризы. Мы Радиотурист. Первое туристическое.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

Радио Турист. Желанное, как утренний кофе на итальянском побережье. Jump up. Make it jump.

0: фирменный поезд «Русский экспресс», который отправится через 2 минуты. Просим пассажиров занять свои места.
1: Сочи. Город-курорт в России. Расположен на побережье Черного моря в Краснодарском крае. Расстояние от Москвы 1700 километров. Сочи делится на 4 района – Лазаревский, Адлерский, Центральный и Хостинский. Поселок Головинка расположен в 18 километрах от курортного района Лазаревское. Здесь под горячим южным солнцем растет дерево удивительной красоты. Прозвали его тюльпанным. А все потому, что цветы его действительно очень похожи на всем знакомые тюльпаны. Дерево, кстати, гигантское. Высота его достигает 35 метров, а диаметр ствола 2,5

0: половиной метра. Его с трудом могут обхватить 8 человек. По-научному дерево называется лириондендрон, а родина его – Северная Америка. Считается, что в Головинке его посадил в 1840 году генерал Николай Раневский. Была у него идея превратить Черноморское побережье в дивный сад. Это должно было помочь избавиться от лихорадки, которая здесь тогда свирепствовала. Кора тюльпанного дерева была самым эффективным средством в борьбе с малярией. Но многие биологи считают, что за это время дерево в Головинке не могло вырасти до таких выдающихся размеров. К тому же в путеводителе 1904 года уже упоминалось дерево-гигант. Оно считалось у местных жителей священным. Так что, по предположениям некоторых ученых, тюльпанному дереву больше 240 лет. Лучше всего отправляться к дереву-исполину в период его цветения. С середины мая и весь июнь ветви сплошь усыпаны чудесными желтыми цветами. Да и запах у них необычный, сладковатый, напоминающий шоколад. С 1997 года тюльпанное дерево в Головинке включено в каталог историко-культурного наследия Сочи. Несколько лет назад в лириодендрон попала молния, расколовшая ствол на две части, после чего дерево связали цепями. Если вы решили поехать к дереву самостоятельно, то вам нужно добраться на электричке до станции Головинка. Поезд отходит из Адлера и от станции Лазаревская. Далее останется пройти пешком метров 500. Гигантскую крону вы точно увидите издалека.
1: Радиотурист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

0: станет интереснее.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». «Human» – песня британского соул-исполнителя и автора песен Рори Грейма, ставшая вторым синглом с одноименного альбома. Она была использована в трейлерах документального фильма «13» от Netflix, телесериала BBC One, в эпизодах сериалов «Пустыни смерти» и «Оазис», а также в телесериале «Сверхлюди». В рецензии от австралийского издания Daily Telegraph автор сравнил «Human» с композицией «Take Me to Church» Хозера. У обеих песен присутствует честная лирика, и они обе отсылают к настоящей музыке во времена корпоративной поп-музыки.

0: Открытка от Юлии Каприз.
1: В Марокко, как и во всех восточных странах, очень любят чай. Более того, Марокко является крупнейшим в мире импортером зеленого чая. Их главным поставщиком является Китай. А познакомили их с этим напитком в 18 веке англичане. Причем сделали они это довольно хитро. Рассчитывая продавать здесь свой фарфор, они прислали в подарок местному султану чай и чашки, рассказав, что в Англии есть такая, ну просто очень замечательная традиция каждый день после полудня пить чай. Сама традиция-то, конечно, марокканцам понравилась, а вот черный чай – нет. Из-за жары он здесь не шел, поэтому жителям страны больше пришелся по вкусу зеленый чай. В Марокко чай пьют всегда. Перед обедом, чтобы охладиться, а после – горячий и сладкий со всякими вкусняшками. Но больше всего местные жители любят чай с мятой. У нас в заведениях он так и называется – марокканский. Но только настоящий магрибский чай можно попробовать только в Марокко. Во-первых, готовят его только мужчины. Во-вторых, он заваривается исключительно в серебряных, больше похожих на кувшины чайниках. Ну и в-третьих, делается он следующим образом. В чайник засыпается зеленый чай. Он заливается небольшим количеством кипятка, который тут же сливается. Потом в чайник забрасываются листочки мяты, снова засыпают кипятком и добавляют 5-7 кусочков сахара. Ну а затем нужно налить в чашку немного чая, снова вылить его в чайник и так сделать раза три. После чего чай несколько минут настаивают и, наконец-то, разливают. При этом чайник поднимают очень высоко, чтобы тонкая струйка образовывала пену. Некоторые предпочитают отдельно заваривать чай и мяту, а потом смешивают это в одной чашке. В Марокко вас на каждом шагу будут приглашать на чай. И даже если вы только что выдули несколько чашек подряд, отказываться от приглашения невежливо. Так что обязательно

0: viene. Esa proclama es «Patria o muerte».
1: Радіотурист. Вкусно, как испанская паэлья.

0: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.

0: аэропланы. В природном каталоге этой страны есть почти все: горы и озера, леса и гроты, гейзеры и ледники. Неудивительно, что именно здесь проходили съемки знаменитой трилогии «Властелин колец». Впрочем, игровую площадку осваивают не только киношники, но и любители острых ощущений. Они практикуют прыжки с мостов, сплав по черной воде на глубине 100 метров под землей и, конечно, зорб. Находясь внутри пластикового шара и катясь с горы со скоростью 50 км в час, вы гарантированно обогатите свою кровь адреналином. Сегодня мы отправимся в один из мировых центров экстремального туризма – в Новую Зеландию. Сюда едут обеспеченные туристы, которые много где побывали и хотят увидеть что-то особенное. И одно из таких мест – вулканический парк в Роторуа. Тут и там из-под земли вырываются столбы пара и булькает грязь. Но, пожалуй, самое интересное, по словам путешественника Григория Федюковича, это естественные водоемы парка. Бирюзовая гладь Ратамаханы, переливающиеся всеми цветами радуги озеро Палитра Художника, ярко-оранжевый край шампанского бассейна и, конечно, ядовито-зеленая купальня.
1: Есть место, называется «Купальня дьявола». Там грязи они бьют из вулканов. Новозеландцы гордятся тем, что на территории парка несколько лет назад начал расти новый вулкан. Взял посреди озера и начал расти. И каждый год он прибавляет несколько сантиметров. Но это не тот вулкан, который вот извергается славой, который там может покрыть пеплом целые города. Нет, это грязевые вулканы, они абсолютно безобидные. Единственное, что в них можно свариться, но ничем большим они не опасны.
0: Новозеландцы отличаются большой чистоплотностью. Если вулканы не разбрасываются камнями и пеплом, то на улицах очень чисто, и некоторые жители даже ходят босиком. В парках часто можно встретить людей, которые бесплатно раздают солнцезащитный крем. Такая вот забота о населении. Еще одна любопытная деталь. Дети в Новой Зеландии начинают ходить в школу с 5 лет, причем в первый раз они идут не 1 сентября, как принято у нас, а в день своего рождения. Впрочем, мы отвлеклись от основной задачи – осмотреть страну максимально удобным способом. Как вариант, взять на прокат велосипед.
1: Если брать в расчет Северный остров, у него не такие высокие горки, поэтому любой человек с любым опытом может спокойно передвигаться. На Южном острове, где вот снимался, например, «Властелин колец», там действительно высокие горы, там на велосипеде будет сложно ездить. Только человек с большой подготовкой на профессиональном горном велосипеде может проехать. А на Северном острове луга зеленые, там коровы ходят, пасутся, все очень живописно, озера, рыбалка есть.
0: После такого велопробега самое время подкрепиться. На островах рулит

англосаксонская кухня с ее традиционными бифштексами. Как ни странно, морепродукты редко встретишь в меню, а вот местной кулинарной фишкой считается жареный или запеченный сладкий картофель кумара. В других странах его называют батат. Что еще важно знать перед поездкой в Новую Зеландию? Новозеландцы говорят на очень своеобразном английском языке. Их не понимают ни британцы, ни американцы. На границе вас ждет тщательный досмотр с использованием детекторов и специально обученных собак. Если в багаже есть, например, палатка, ее развернут и хорошенько потрясут, чтобы там не было ни единого семечка растения из другой страны. Ирина Контрева, не теряйте впечатлений.

0: Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.
1: Хочешь отведать вкусный шопский салат «Доминикания»? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай «Радио Турист», и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. «Радио Турист. Путешествуй с удовольствием».

0: Радио Турист. Вкусно, как испанская паэлья.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». В 1982 году Сталлоне начал съемки третьей части «Рокки» и подыскивал для фильма заглавную музыкальную тему. Прежняя уже морально устарела, поэтому Сильвестру хотелось чего-то радикально иного. Песня группы Queen под названием «Еще один повержен в пыль» казалось идеально подходила и по форме, и по содержанию. Под нее уже были отсняты сцены, но тут возникли споры по поводу суммы авторских отчислений, и Сталлоне решил заказать песню менее звездным исполнителям. Ими оказалась американская рок-группа Survivor. Он позвонил им и оставил сообщение на автоответчике. «Эй, Джим, приятная новость, тебе звонит Сильвестр Сталлоне». Джим потом вспоминал, это казалось чуточку высокомерным, но потом я понял, что он отдушина, и это просто его стиль общения. Ребята отсмотрели черновой монтаж «Рокки 3» и за пару дней создали себе пропуск на мировую сцену. До сих пор песня с названием «Глаз тигра» активно используется в кинематографе и спорте. Но, естественно, чаще всего она звучит в боксерских залах.